0: Кака по кличам найпосправ свой, продал, сграб свой фикес с кегельцем по паштенгах доль.
1: Яка по...
0: Франко, свобода!
2: Сютраня кроника. Поуинформативна от тая звестьо. Никир другие, кот на радио Ena.
3: Zjutrajna kronika u celoti. Po teh treh, no, Baby Rexha, Faithless, New Religion, Robbie Williams, Phil, to lepa že Daša Austin. Dve minuti čez pol. Lepo petkovo jutro voščimo, mi šterje.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.